0: Ming inomi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kuzga xos go'zallik
1: markaz
2: radiosida yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: mahzunlik,
1: tinimsiz mehnat
0: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
1: Bizda kuz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Рекорд Радио, сэр.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radio
2: в эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Alo.
0: Да.
2: Я ассалому алейкум. Солдарыз яхшымы, сизмы, сиз чарчамасыз сиздер. Мали газетада реклама бойынша телефон кватыдым. Танышыман деген экенсиз. Ерге деймен отырып калмадым депсиз. Шунга телефон кватыдым. Алло.
0: По-русски говорите?
2: А, Худо, русский деватыйм. Чича яхшы билем мен шунысқа. Неме еді? Девушка.
0: Да.
2: Привет.
0: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
0: А, хотите познакомиться?
2: Да, знакомиться. Да. Да, вот. Катя.
0: Да.
2: А где сестра?
0: Сестра спит.
2: Чего?
0: Сестра спит.
2: Йоге?
0: Да.
2: Ой, бечера, синесы спит бы коптую. Сестра спит, да?
0: Да, сестра спит.
2: Катя, я манкесали бы, Катя, бу. Это плохо. Катя.
0: Да.
2: Сестра уже давно спит, да?
0: Ну, 2 часа как спит.
2: Ой, халы свежий мы. Ой, я там мордею. Шкала озы спит мазмы гена. Катя!
0: Да.
2: А ты не спит?
0: Нет, я ж с тобой разговариваю.
2: Эх, худого шкала, худого шкала. Эй, яша. Катя!
0: Да.
2: А ты вот это, она ка, вот это сестра обмагамызан?
0: Чего?
2: Обшмадим. Ты горка не делали ему горка? Вот, горка. Будешь? Так нет, да?
0: Чего?
2: Ты не целовал ее?
0: Нет, но она же спит.
2: Ой, молодец, Акализа, не? Ой, молодец. Да, спит. Мана худо шпасын бесен, Катя.
3: Hangoma ustalari.
2: Алло.
0: Да.
2: Я ассалому алейкум. Солдарыз яхшымы, сизмы, сиз чарчамасыз сиздер. Мали газетада реклама бойынша телефон кватыдым. Танышыман деген экенсиз. Ерге деймен отырып калмадым депсиз. Шунга телефон кватыдым. Алло.
0: По-русски говорите?
2: А, Худо, русский деватыйм. Чича яхшы билем мен шунысқа. Неме еді? Девушка.
0: Да.
2: Привет.
0: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
0: А, хотите познакомиться?
2: Да. Знакомиться. Да.
0: А, да, кстати, котик.
2: Да.
0: А жена есть у тебя?
2: А жена есть. А нету жена.
0: Ну ты же сказал, что есть.
2: Я перепутала. Жена Россия, машина воспитанская, Ольга. Я Бева.
0: А тачка есть?
2: Тачка?
0: Да.
2: Катя, я базар, и не только и тачка.
0: Нет, я имею в виду, машина есть у тебя?
2: А, машина есть.
0: Какой марки?
2: А, иномарка.
0: Ну какой? Мерседес или джип или Мазда?
2: Нет, Зазда.
0: Зазда? Что за Зазда?
2: Зазда джинс. Запорожденс! Запорожец!
0: Запорожец?
2: Да, он дутый.
0: О, даже дутый.
2: А, там только баллон нету, Катя.
0: Как это нет?
2: Ну, нету. Аккумулятор тоже дохла, аккумулятор.
0: Да?
2: Да. Вот это машина Боба.
0: Чья машина?
2: Боба. Вот отец, мой отец есть, потом еще его отец есть.
0: Котик.
2: Да?
0: А где мы с тобой встретимся?
2: Давай лучше вот ипподром. Под лошадь стоишь? Мы на сам ипподром?
0: В ипподроме под лошадью, что ли?
2: А, вот ты и до других мы можем тофолем.
3: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Ana endi qarang, taqdir taqozosi 2 yil o'tib motor armiyadan keldi. Uyda inasidan boshqa hamma paxtada, hech kim yo'q, inasi yangib qoldi. Dadasini onasida, voy shukrlar bo'lsin. Men buni ko'rmay o'lib ketaman, buni qo'rqib. Men bo'lajagini ham ketdi, qo'zim kep. Voy qo'zim, otangni chaqir, onangni chaqir. Voy qo'zim kep. Qani ko'rpa, voy o'rgilib ketay bolagini ko'rpachalarni. Qani ko'rpachaga o'tir, jon bola. Ko'rpachaga o'tir senim. 2 yilda o'zbekchani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Qo'y esdan chiqarib ketdi.
2: Ya ko'rpachaq, nima bo'lsa-chi? Мне стул принесите.
1: Ой, шургина, курсу болу, бечара, вот бечара, я дай сгарб, ой. Сота кемпорда. Келді кетті башланды, ой. Новасы аяғынен боламе бумышна пасапна сой варды. Байрам, тантана. Келді кетті. Одам әркел ерді.
3: Ие, салдат, ой.
1: Мұны рәңгіне қан еғыды, екі беті қим қызылы, бір нәсе еген ұраз еғшам. Ой, аман бүгін, рәңгі түмей ұранды, аман білдір. Мәне ама бітіріп келді, аман мұсән, есам мұсән, сақ саламат, қызметлер қалай өтті елді. Ай, сәлі қыры, қатта қызмет қылдым, Прибалтике.
2: Только так пахай. Ой, я как шугал молодых, ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стоял. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикрывали. Я им... Они... Я им... Хараньевый!
1: Тогда же узбечи габрин, болан. Из пасакян дили джон болан, уят болан. Узбечи габрин.
2: Папа, я понимаю, говорит уже не могу.
1: Могит хлин, джон болан. Могит хлин. Из пасакян демедем, джон болан.
2: Папа, я действительно не могу.
1: Могешь. 5 yil qon kechinmay esimdan chiqarmaganman. Qanaqa 2 yilda san esingdan chiqarib qo'yding?
3: O'zbekcha gapir.
1: O'zbekcha gapir.
2: Papa, men nima qildim?
1: Ha?
2: Nima qilishman?
1: Ja qalpoq qilib qo'yyapsiz o'richani ham. 17 ta tog' yuribdi, ishda bir ola chipar tog' bor ekan. Ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi? Aytib bir irrayim ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi? Men senga tam beray desa,
2: ola chipar tog' bo'ladi.
1: Qarang, sal qisib chiqaversa o'rchi bo'larmish. Masalan, g'ishti g'isht desa o'rchi bo'larmish endi. Qarang, voy, endi qiliqlar ko'p. Har kuni aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaratga qilib qoladi. Miyay, yarim yalang'och 3 mahalla yugurib keladi. Miyay, ettamanda 5 mahal soyga tushib tishini yuvib chiqadi. Miyay, qiliqlar ko'p. Bog'da yetayga kirib o'ziga o'zi komanda beryapti har kuni. Pol, ravnenie na prava, stremim, shagam, murz, rez. Reis, 23 yuzlarda qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmonni ko'rib qolib,
2: "Adadadadada, ketmi, nu ty ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi, фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопат? Ну ты ketmi, ketmi, ты
1: битыны бір басқан екен, соп келіп, жандара қыт пешен әрсеге текесе, оқ кетмоны едірмішкір.
4: Хангома ұсталары.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Bitta urilgan jurnalist uchun muharrir ikkita urilmaganini qaytib bermaydi.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью вою со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Narkozdan keyin o'ziga kelgan bemor. Doktor, negadir oyoqlarimni ushlasam sezmayapman. Chunki qo'llaringizni kesib tashladik.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркес.

0: yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркес.
3: Ladies, gentlemen, Тауран Эргашев.

сколько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Рано или поздно понимаешь, что мир вокруг не изменить. Но когда все иллюзии разрушены, можно начать строить одну, ту самую великую иллюзию. Можно создать свой собственный мир. Мир того, чего не может быть. В котором будет чуть больше любви. Законы будут мудрее. А люди немного добрее, свободнее и счастливее. Возможно, в этом мире тоже не будет совершенства. Пускай. Но, по крайней мере, в нем будет много музыки и много света. Республика Казантип. Мир, которого не могло быть.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.